кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: вечера. Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: В Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» ОСЗ «Оренбургстрой». Стратегию развития Оренбуржья до 2036 года представил губернатор Евгений Солнцев. Документ основан на предложениях жителей и территориальных преимуществах региона. В числе ключевых задач развития переработки углеводородов.

0: родов и смежных отраслей, освоение литиевых ресурсов и переход от экспорта сырья к продуктам с высокой добавленной стоимостью. Также курс взят на развитие мультимодальных логистических центров и сухих портов. Оренбургская область – территория возможностей, отметил Солнцев. Участники СВО и их семьи посетили поезд «Победы». Передвижная экспозиция в составе 10 тематических вагонов с помощью реалистичных фигур и мультимедийного сопровождения помогла гостям глубоко погрузиться в атмосферу военного времени. Особое впечатление на экскурсантов произвел вагон, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится уже в сентябре. Сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний. По предварительным данным, вакцина показывает высокий уровень безопасности и хорошую переносимость. Курс вакцинации будет состоять из 5 инъекций с интервалом месяц. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского. Телефон в Оренбурге 20-33-22, АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета FM в Орске на 101.6 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
3: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
4: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
3: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
5: Ура, едем в чудо!
6: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
7: Подробности в организации условий вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oryenburg.ru. Цена Delta Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
9: Планета FM. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
10: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Рада приветствовать вас в начале новой недели. Сегодня звезды советуют не распыляться на мелочи и сосредоточиться на том, что действительно важно. Овны. День подходит для наведения порядка в делах и планах. Ваша организованность поможет быстро справиться с задачами. Тельцы. Удачное время для финансовых вопросов. Возможны приятные новости, связанные с деньгами или работой. Близнецы. Общение принесет полезную информацию и новые идеи. Не отказывайтесь от интересных знакомств. Раки. Старайтесь не перегружать себя лишними обязанностями. Вечер лучше посвятить отдыху и восстановлению сил. Львы. Ваши инициативы найдут поддержку окружающих. Смело предлагайте свои идеи. Девы. Завершение старых дел принесет чувство удовлетворения. Сегодня важно обращать внимание на детали. Весы. Благоприятный день для переговоров и встреч. Ваше обаяние поможет достичь желаемого результата. Скорпионы. Интуиция станет вашим главным помощником. Доверяйте внутренним ощущениям. Стрельцы. Неожиданные события могут изменить ваши планы. Сохраняйте гибкость и позитивный настрой. Козероги. Работа потребует сосредоточенности и дисциплины. Результат оправдает все усилия. Водолей. День благоприятен для творчества и вдохновения. Не бойтесь экспериментировать. Рыбы. Уделите внимание дому и близким людям. Теплая атмосфера подарит душевное спокойствие. На этом у меня все. Пусть понедельник станет удачным стартом новой недели. До встречи завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Все свои. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oren.ru. Комплектация актив 2026 выпуска.
8: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
13: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
14: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
15: Сеть магазинов «Колба». Настоящий богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет ВЛКСМ-16/1. ТК «Территория», 18+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 8:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» ОСЗ «Оренбургстрой». Стратегию развития Оренбуржья до 2036 года представил губернатор Евгений Солнцев. Документ основан на предложениях жителей и территориальных преимуществах региона. В числе ключевых задач развития – переработки углеводородов и смежных отраслей, освоение литиевых ресурсов и переход от экспорта сырья к продуктам с высокой добавленной стоимостью. Также курс взят на развитие мультимодальных логистических центров и сухих портов. Оренбургская область – территория возможностей, отметил Солнцев. Участники СВО и их семьи посетили поезд «Победы». Передвижная экспозиция в составе 10 тематических вагонов с помощью реалистичных фигур и мультимедийного сопровождения помогла гостям глубоко погрузиться в атмосферу военного времени. Особое впечатление на экскурсантов произвел вагон, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Российская вакцина от

0: Аллергии на пыльцу березы появятся уже в сентябре. Сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний. По предварительным данным, вакцина показывает высокий уровень безопасности и хорошую переносимость. Курс вакцинации будет состоять из 5 инъекций с интервалом месяц. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новый Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского. Телефон в Оренбурге 20-33-22, АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета FM в Бузулуке на 101.8 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге в эти часы пасмурно, дождь, термометры покажут плюс 22 градуса. В Орске также пасмурная погода, дождь и плюс 21 градус. В Бузулуке сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь и 22 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
6: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
7: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
8: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас. На сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге. 343-00.
9: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
10: О, привет!
11: Привет!
10: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
11: О, супер!
10: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
11: Ура!
10: Звони 607-003.
12: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
13: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
14: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
15: Внимание, внимание! По волне 87,9 от радиостанции «Планета ФМ» 8, 9 и 10 июня в 14.30 отправляется «Игровой экспресс». В пути вас ждет розыгрыш фирменных подарков от РЖД и правила безопасного поведения на железной дороге. Звоните по телефону 560-155, отвечайте на вопросы, получайте призы. Опоздавших не ждем.
16: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
17: Я говорю тебе про любовь.
16: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
17: Потому что я надеялся, а не был уверен.
16: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
18: Так, скальпель, начинаем операцию.
19: Но у вас же нет диплома хирурга.
18: Тихо, все пройдет хорошо, я уверен. Нужно просто немного повернуть. Нет, только не это!
20: Управление автомобилем без прав – это как операция без диплома. Не рискуй жизнями.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Рада приветствовать вас в начале новой недели. Сегодня звезды советуют не распыляться на мелочи и сосредоточиться на том, что действительно важно. Овны. День подходит для наведения порядка в делах и планах. Ваша организованность поможет быстро справиться с задачами. Тельцы. Удачное время для финансовых вопросов. Возможны приятные новости, связанные с деньгами или работой. Близнецы. Общение принесет полезную информацию и новые идеи. Не отказывайтесь от интересных знакомств. Раки. Старайтесь не перегружать себя лишними обязанностями. Вечер лучше посвятить отдыху и восстановлению сил. Львы. Ваши инициативы найдут поддержку окружающих. Смело предлагайте свои идеи. Девы. Завершение старых дел принесет чувство удовлетворения. Сегодня важно обращать внимание на детали. Весы. Благоприятный день для переговоров и встреч. Ваше обаяние поможет достичь желаемого результата. Скорпионы. Интуиция станет вашим главным помощником. Доверяйте внутренним ощущениям. Стрельцы. Неожиданные события могут изменить ваши планы. Сохраняйте гибкость и позитивный настрой. Козероги. Работа потребует сосредоточенности и дисциплины. Результат оправдает все усилия. Водолеи. День благоприятен для творчества и вдохновения. Не бойтесь экспериментировать. Рыбы. Уделите внимание дому и близким людям. Теплая атмосфера подарит душевное спокойствие. На этом у меня все. Пусть понедельник станет удачным стартом новой недели. До встречи завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
7: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
8: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 50 03 03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
6: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное. Ташлинский.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». В Оренбурге движение по Донгузскому мосту открыли на сутки раньше запланированного срока. Открытие объекта после капитального ремонта несущих конструкций ожидалось только сегодня утром. Однако подрядчикам удалось завершить необходимые работы досрочно. Уже с утра 7 июня транспорт пустили по двум полосам из четырех. На оставшихся двух полосах ремонтные работы продолжаются. Более 5300 жителей Оренбуржья прикоснулись к истории благодаря поезду «Победы». 3 июня поезд «Победа» прибыл в наш регион. За три дня в Оренбурге выставку посетили 2500 человек. В Орске иммерсивную экспозицию за два дня увидели более 2800 горожан. Губернатор Евгений Солнцев отметил, что такие проекты помогают сохранить историческую память и передавать ее молодому поколению. Он поблагодарил авторов проекта за эту важную трогательную инициативу. В Оренбурге коммунальщики повредили фонтан в парке имени Ленина. Как прокомментировали в мэрии, водитель поливомоечной машины при поливе клумб не справился с управлением, наехал на фонтан, повредив решетку и оборудование внутри. Место повреждения огорожено, начались восстановительные работы. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипеды.

0: велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге в эти часы пасмурно, дождь, термометры покажут плюс 22 градуса. В Орске также пасмурная погода, тоже пасмурная погода, дождь и плюс 21 градус. В Бузулуке сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь и 22 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9 FM. Планета FM в

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller.
3: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
4: Жилой комплекс «Новое Оренбожье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбожье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица

0: Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
1: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
5: Ленец от молокоперерабатывающего завода Ташлинский. Открой вкусное.
6: Ташлинский.
7: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
3: Я говорю тебе про любовь.
2: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
3: Потому что я надеялся, а не был уверен.
2: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Рада приветствовать вас в начале новой недели. Сегодня звезды советуют не распыляться на мелочи и сосредоточиться на том, что действительно важно. Овны. День подходит для наведения порядка в делах и планах. Ваша организованность поможет быстро справиться с задачами. Тельцы. Удачное время для финансовых вопросов. Возможны приятные новости, связанные с деньгами или работой. Близнецы. Общение принесет полезную информацию и новые идеи. Не отказывайтесь от интересных знакомств. Раки. Старайтесь не перегружать себя лишними обязанностями. Вечер лучше посвятить отдыху и восстановлению сил. Львы. Ваши инициативы найдут поддержку окружающих. Смело предлагайте свои идеи. Девы. Завершение старых дел принесет чувство удовлетворения. Сегодня важно обращать внимание на детали. Весы. Благоприятный день для переговоров и встреч. Ваше обаяние поможет достичь желаемого результата. Скорпионы. Интуиция станет вашим главным помощником. Доверяйте внутренним ощущениям. Стрельцы. Неожиданные события могут изменить ваши планы. Сохраняйте гибкость и позитивный настрой. Козероги. Работа потребует сосредоточенности и дисциплины. Результат оправдает все усилия. Водолеи. День благоприятен для творчества и вдохновения. Не бойтесь экспериментировать. Рыбы. Уделите внимание дому и близким людям. Теплая атмосфера подарит душевное спокойствие. На этом у меня все. Пусть понедельник станет удачным стартом новой недели. До встречи завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: является частью Вселенной.
1: Планета FM. Реклама.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта.

0: Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
1: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины, закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
2: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
3: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
4: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
3: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
5: Ура, едем в чудо!
6: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
7: Подробности об организации условий вместе по отбору разрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
8: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 10.00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В ходе обмена военнопленными с Украины освобожден житель Оренбургской области. Обмен состоялся по схеме 185 на 185, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Анатолий Чадов. По его словам, ответственные структуры находятся на связи с близкими освобожденного бойца. Из Оренбурга начали летать прямые рейсы в Иркутск. Авиакомпания Air Aero запустила новое направление. Маршрут стал транзитным. Иркутск-Оренбург-Сочи. Из Иркутска в Оренбург самолеты будут летать по пятницам. Из Оренбурга в Иркутск по понедельникам. Время в пути составит около 4,5 часов. Более 5300 жителей Оренбуржья прикоснулись к истории благодаря поезду «Победы». 3 июня поезд «Победа» прибыл в наш регион. За 3 дня в Оренбурге выставку посетили 2500 человек. В Орске иммерсивную экспозицию за 2 дня увидели более 2800 горожан. Губернатор Евгений Солнцев отметил, что такие проекты помогают сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению. Поезд «Победы» — это не просто музей, возможность погрузиться в прошлое, узнать новые факты и отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны. Он поблагодарил авторов проекта за эту важную и трогательную инициативу. В Свято-Николаевском женском монастыре села Покровка Новосергиевского района состоялось обретение мощей преподобного Зосимы Оренбургского. Торжественная церемония прошла 7 июня. Чин обретения возглавил митрополит Оренбургский Сарактажский Петр. Событие стало особенно символичным в год 130-летия основания обители. Именно в 1896 году преподобный Зосима поселился на возвышенности у реки Самары возле села Покровка и выкопал первую пещеру, положив начало монашеской жизни и будущему монастырю. Преподобный Зосима считается основателем Свято-Николаевской обители и одним из наиболее почитаемых подвижников Оренбургской земли. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге в эти часы пасмурно, дождь, термометры покажут плюс 22 градуса. В Орске также пасмурная погода, дождь и плюс 21 градус. В Бузулуке сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь и 22 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты, вот чем мы богаты.
5: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
6: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
9: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
10: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
11: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбург по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году поступят 20 новых автобусов и 5 троллейбусов. В целом по региону к 2030 году планируется обновить более 86% подвижного состава вместо ранее запланированных 65%.
0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
4: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24. А в Автограде.
5: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
6: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
7: Во

0: Иш. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Если хочешь быть здоров, вот совет от докторов. Подтянись и пристегни безопасности ремни.
2: Пристегнуть ремни в машине тоже достижение. Детям подавай пример, начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
3: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Чемпионка мира по боксу Екатерина Сычева запускает социальный проект в Оренбуржье. В минувшие выходные она встретилась с губернатором Евгением Солнцевым. Спортсменка пришла на встречу как амбассадор нового социального проекта «Бокс в детские дома». Этот проект она планирует запустить в нескольких регионах страны, в том числе и в родном Оренбурге. При поддержке спонсоров чемпионка готова обновлять спортивную инфраструктуру в социальных учреждениях и лично выступать с наставником для молодого поколения. С начала года более 9 тысяч жителей Оренбургской области выведены из нелегальной занятости. Работа ведется межведомственной комиссией, в которую входят представители службы занятости, инспекции труда, налоговой службы, прокуратуры и других ведомств. За год проведено 5 областных и 176 муниципальных заседаний. Рассмотрены дела 717 работодателей. Создан тематический раздел в соцсети с информацией о рисках нелегальной занятости. Глава Минтруда Наиля Исхакова отметила, что благодаря информационной кампании тысячи оренбуржцев уже перешли в правовое поле. В лесопитомнике Бузулукского бора завершился посадочный сезон. Посеяно 200 тысяч сеянцев с закрытой корневой системой и 100 тысяч с открытой. Схожесть обещает хороший урожай. Единственный в Оренбурге и Самарской области государственный тепличный лесопитомник возвели с нуля за 2 с небольшим года. Проект реализован при поддержке гранта Фонда возрождения природы. За это время вырастили 435 тысяч сеянцев сосны и ели. В этом году перешли рубеж 500 000. ОРТ в Макс, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге в эти часы пасмурно, дождь. Термометры покажут плюс 22 градуса. В Орске также пасмурная погода, дождь и плюс 21 градус. В Бузулуке сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь и 22 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75-90. Сливки питьевые. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167-90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
7: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
8: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургский кадровый центр работы молодежи России посетили 750 школьников и студентов. Новая площадка помогает ребятам выбирать направления обучения и профессии, в которых сегодня наиболее нуждаются ключевые отрасли Оренбуржья.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет». «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». В Тюльганском районе в пожаре погиб мужчина. В селе Троицкое загорелись хозяйственные постройки, баня и жилой дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. На месте работали добровольные пожарные команды, подразделения противопожарной службы и МЧС. Погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается. Чемпионка мира по боксу Екатерина Сычева запускает социальный проект в Оренбурге. В минувшие выходные она встретилась с губернатором Евгением Солнцевым. Спортсменка пришла на встречу как амбассадор нового социального проекта «Бокс. Детские дома». Этот проект она планирует запустить в нескольких регионах страны, в том числе в родном Оренбурге. При поддержке спонсоров чемпионка готова обновлять спортивную инфраструктуру в социальных учреждениях. С начала года более 9 тысяч жителей Оренбургской области выведены из нелегальной занятости. Работа ведется межведомственной комиссией, в которую входят представители службы занятости, инспекции труда, налоговой службы, прокуратуры и других ведомств. За год проведено 5 областных и 176 муниципальных заседаний. Рассмотрены дела 717 работодателей. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка – идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Погода.
1: Сегодня в Оренбурге облачно. Во второй половине дня синоптики прогнозируют грозу. Столбики термометров покажут максимум плюс 23 градуса. В Орске чуть теплее, плюс 24, местами небольшой дождь. В Бузулуке до плюс 26, без существенных осадков, при этом ветрено. Ветер северной четверти, порывами до 10 метров в секунду.

0: Планета FM. Реклама.
1: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
2: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: У аппарата я и моя Маша. И на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей. Нам с колбой на душе всегда светло.
4: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
5: Внимание, внимание! По волне 87,9 от радиостанции «Планета ФМ» 8, 9 и 10 июня в 14.30 отправляется «Игровой экспресс». В пути вас ждет розыгрыш фирменных подарков от РЖД и правила безопасного поведения на железной дороге. Звоните по телефону 560-155, отвечайте на вопросы, получайте призы. Опоздавших не ждем.
6: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
7: Я говорю тебе про любовь.
6: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
7: Потому что я надеялся, а не был уверен.
6: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
8: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбург по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году поступят 20 новых автобусов и 5 троллейбусов. В целом по региону к 2030 году планируется обновить более 86% подвижного состава вместо ранее запланированных 65%.
0: Планета FM 87.9 FM.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

Планета FM. Реклама. Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация, лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: Авто-Авторадиосервисы. Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
2: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
3: Ташлинский.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

крылья мои на мне. Новый борт к островам.

0: в Оренбурге. Час дня. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Акбулаке бухгалтер похитила субсидии на сумму свыше 2 миллионов рублей. По версии следствия, женщина оказывала бухгалтерские услуги двум крестьянско-фермерским хозяйствам с целью незаконного получения субсидий, предназначенных для возмещения части затрат на развитие мясного скотоводства. От имени фермеров подделала необходимые документы и направила их в Минсельхоз. По итогам рассмотрения заявок на подконтрольные счета обвиняемые были переведены свыше 2 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд. Студент из Бугуруслана перевел мошенникам почти 40 тысяч рублей при покупке билетов в театр. Как сообщили в полиции, парню в мессенджере девушкам прислала ссылку на афишу и предложила купить билеты для совместного похода. Следуя инструкциям, студент перевел сначала 5 тысяч рублей, потом еще 35 тысяч. Возбуждено уголовное дело. Более 5300 жителей Оренбуржья прикоснулись к истории благодаря поезду Победы. 3 июня поезд Победы прибыл в наш регион. За 3 дня в Оренбурге выставку посетили 2500 человек. В Орске иммерсивную экспозицию за 2 дня увидели более 2800 горожан. Губернатор Евгений Солнцев отметил, что такие проекты помогают сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению. Он поблагодарил авторов проекта за эту важную и трогательную инициативу. Оренбуржцы могут принять участие в конкурсе этнокультурных выставочных проектов. Заявки на участие в 5-м всероссийском конкурсе «Виртуальный тур по многонациональной России» принимаются до 20 сентября. Конкурс проводится в целях популяризации народной культуры и творчества. Конкурсантами могут стать группы, представители некоммерческих организаций и учреждений, осуществляющих выставочную и культурно-досуговую деятельность. Объявление победителей и торжественная церемония награждения состоятся в декабре 2026 года. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Орске на 101.6 ФМ.
2: Когда смотрю в твои глаза,

0: Погода.
1: Сегодня в Оренбурге облачно. Во второй половине дня синоптики прогнозируют грозу. Столбики термометров покажут максимум плюс 23 градуса. В Орске чуть теплее, плюс 24, местами небольшой дождь. В Бузулуке до плюс 26, без существенных осадков, при этом ветрено. Ветер северной четверти, порывами до 10 метров в секунду.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. 5-й вход.
8: Подробности в организаторе условий вместе порядка розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
9: О, привет!
10: Привет!
9: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
10: О, супер!
9: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
10: Ура!
9: Звони 607-003.
11: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
12: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
13: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
14: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
15: А если не подберем размеры?
14: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
15: Монтажников 3А.
14: Телефон 920-120. 920-120.
16: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
17: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
18: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
19: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
20: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
21: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
20: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
21: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
22: Open up your eyes.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургский кадровый центр работы молодежи России посетили 750 школьников и студентов. Новая площадка помогает ребятам выбирать направление обучения и профессию.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
5: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45 22 77.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
4: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
3: Не спеши нарушать.
4: Спеши научиться управлять безопасно.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: В Оренбуржье 2 часа дня. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Акбулаке бухгалтер похитила субсидии на сумму свыше 2 миллионов рублей. По версии следствия, женщина оказывала бухгалтерские услуги двум крестьянско-фермерским хозяйствам с целью незаконного получения субсидий, предназначенных для возмещения части затрат на развитие мясного скотоводства. От имени фермеров подделала необходимые документы и направила их в Минсельхоз. По итогам рассмотрения заявок на подконтрольные счета обвиняемые были переведены свыше 2 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд. Студент из Бугуруслана перевел мошенникам почти 40 тысяч рублей при покупке билетов в театр. Как сообщили в полиции, парню в мессенджере девушкам прислала ссылку на афишу и предложила купить билеты для совместного похода. Следуя инструкциям, студент перевел сначала 5 тысяч рублей, потом еще 35 тысяч. Возбуждено уголовное дело. Более 5300 жителей Оренбуржья прикоснулись к истории благодаря поезду Победы. 3 июня поезд Победы прибыл в наш регион. За 3 дня в Оренбурге выставку посетили 2500 человек. В Орске иммерсивную экспозицию за 2 дня увидели более 2800 горожан. Губернатор Евгений Солнцев отметил, что такие проекты помогают сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению. Он поблагодарил авторов проекта за эту важную и трогательную инициативу. Оренбуржцы могут принять участие в конкурсе этнокультурных выставочных проектов. Заявки на участие в 5-м всероссийском конкурсе «Виртуальный тур по многонациональной России» принимаются до 20 сентября. Конкурс проводится в целях популяризации народной культуры и творчества. Конкурсантами могут стать группы, представители некоммерческих организаций и учреждений, осуществляющих выставочную и культурно-досуговую деятельность. Объявление победителей и торжественная церемония награждения состоятся в декабре 2026 года. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Бузулуке на 101.8 FM.
2: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Синоптики прогнозируют грозу. Столбики термометров покажут максимум плюс 23 градуса. В Орске чуть теплее, плюс 24, местами небольшой дождь. В Бузулуке до плюс 26, без существенных осадков, при этом ветрено. Ветер северной четверти, порывами до 10 метров в секунду.
1: Планета FM. Планета FM в ритме города.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
7: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Внимание! По волне 87,9 FM отправляется «Игровой экспресс». Звоните по телефону 560-155, отвечайте на вопросы, получайте подарки. Опоздавших не ждем.
1: Друзья, приветствую. Думаю, самое время нам с вами поиграть, зарядиться хорошим настроением и выиграть классные призы прямо здесь, в прямом эфире радиостанции «Планета FM». Дело в чем, друзья. 9 июня отмечается Международный день безопасности на железнодорожных переездах. 8, 9 и 10 июня разыгрываем фирменные наборы от Южноуральской железной дороги. Внутри все, что нужно для отличного настроения. Стильная футболка, термостакан для любимых напитков, крутой ароматизатор в авто, полезная памятка с правилами, и все это в стильной сумке-шопере. Все, что вам нужно, это прямо сейчас дозвониться к нам по телефону в Оренбурге 560-155. Друзья, звоним прямо сейчас. Отвечайте на несложный вопрос, и если все успешно, у нас с вами забирайте подарок. Есть телефонный звонок. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день. Как зовут вас?
2: Меня зовут Олеся.
1: Олеся.
2: Ура, я дозвонилась.
1: Да, я вас поздравляю, Олеся. Полдела сделано. Рассказывайте, вы автомобилист, Олесь, вы водите машину?
2: Я вожу машину, у меня много лет уже есть права.
1: Так, значит, ну, ориентируетесь, да, в правилах дорожного движения? Я думаю, что да. Сложности у нас с вами не возникнет. Итак, внимательно слушайте вопрос сегодняшней викторины. Отвечайте правильно, забирайте подарок. Олесь, представьте себе такую ситуацию. Вы подъезжаете к железнодорожному переезду, а перед вами огромная фура, которая еле-еле ползет через рельсы. Вот ваши действия. Вариант А. Терпеливо ждать, соблюдая дистанцию при этом. Второй вариант «Б» – обогнать ее по встречной полосе, пока никто не видит. И вариант «В» – посигналить фуре, чтобы она включила турбоскорость. Как будете действовать, Олеся?
2: Слушайте, это очень легкий вопрос. Мне кажется, даже не нужно иметь права, чтобы понять, что второй вариант, ну, нельзя по встречке, тем более по переезду ехать.
1: Нельзя.
2: Третий вариант – тоже не подходит, но если она еле-еле едет, ну, значит, это вот ее, я не знаю, есть турбо у больших фур, нет. Соответственно, получается, что первый вариант правильный. Нужно ждать, сохранять дистанцию.
1: Олеся, если вы слышали, уже гудок для вас торжественный даже вам прозвучал, как только вы сказали, что вариант А. Конечно же, вы победили в нашей первой игре, Олеся. Я вас от всей души поздравляю. На всю область, кстати, вещаем. У вас есть возможность еще и привет передать, если хочется.
2: Ну, я передаю привет всем жителям Оренбургской области. Слушайте радиостанцию «Планета ФМ». Отличная музыка. И всем теплого, жаркого лета.
1: Согласна с вами. И вам тоже удачи. Хотя она вам улыбается. Это подтверждение,
2: спасибо,
1: в общем-то, нашей игры. Возвращаясь к вопросу, фура действительно не спорткар, а переезд не гоночная трасса. Обгон на путях может закончиться встречей с поездом, помните, а это не тот финиш, к которому стоит стремиться. На Южноуральской железной дороге ежегодно проводятся работы по модернизации железнодорожных переездов для профилактики дорожно-транспортных происшествий. В текущем году на полигоне Южноуральской железной дороги запланирован ремонт 17 железнодорожных переездов. Из них 5 в Челябинской области, 6 в Оренбургской, по 2 переезда в Курганской и Самарской области, по 1 переезду на территории республик Башкортостан и Казахстан. Южноуральская железная дорога призывает водителей транспорта к повышенной бдительности и соблюдению правил дорожного движения. Ну что, друзья, на сегодня все. Завтра у вас будет еще одна возможность выиграть крутые призы от ЮЖД. Не пропустите.
0: Внимание! Игровой экспресс на волне 87,9 FM прибыл на конечную станцию согласно расписанию.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбург по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году поступят 20 новых автобусов и 5 троллейбусов. В целом по региону к 2030 году планируется обновить более 86% подвижного состава вместо ранее запланированных 65%.
0: Планета FM. Идеальное сочетание.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
2: О, привет!
3: Привет!
2: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
3: О, супер!
2: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
3: Ура!
2: Звони 607-003.
4: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: У аппарата я и моя Маша, и на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей, нам с колбой на душе всегда светло.
2: Все для приготовления домашних напитков, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: сделал подрядчику ряд замечаний и поручил устранить недочеты. В 51-й школе конструкции в зале признали недопустимыми еще 5 лет назад. В этом году ремонт стартовал, плюс монтируют автоматическую пожарную систему. Все объекты должны закончиться к началу учебного года, написал Юмадилов в своем аккаунте в Макс. В Оренбурге состоялись муниципальные этапы всероссийской игры «Семейная зорница». На площадках соревнований команды проходят 10 испытаний. От физической подготовки до логики и командной смекалки. Перед началом старта участников лично приветствуют главы муниципалитетов и ветераны СВО. Муниципальные этапы уже провели в 13 районах Оренбургской области. Победители встретятся на региональном этапе «Семейной зорницы» в Оренбурге со 2 по 4 июля. ОРТ в Макс, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь, и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Погода.
1: Сегодня в Оренбурге облачно. Во второй половине дня синоптики прогнозируют грозу. Столбики термометров покажут максимум плюс 23 градуса. В Орске чуть теплее, плюс 24, местами небольшой дождь. В Бузулуке до плюс 26, без существенных осадков, при этом ветрено. Ветер северной четверти, порывами до 10 метров в секунду.
0: Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
2: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше чем за 2 800 000 рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75,90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
5: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
6: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургский кадровый центр работы молодежи России посетили 750 школьников и студентов. Новая площадка помогает ребятам выбирать направления обучения и профессии, в которых сегодня наиболее нуждаются ключевые отрасли Оренбуржья.
0: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
4: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
5: «Ташлинский».
6: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
3: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
4: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.
6: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: в Оренбуржье 16.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Главой Бузулука вновь избран

0: детские дома. Этот проект она планирует запустить в нескольких регионах страны, в том числе в родном Оренбуржье. При поддержке спонсоров чемпионка готова обновлять спортивную инфраструктуру в социальных учреждениях и лично выступать наставником для молодого поколения. С начала года более 9 тысяч жителей Оренбургской области выведены из нелегальной занятости. Работа ведется межведомственной комиссией, в которую входят представители службы занятости, инспекции труда, налоговой службы, прокуратуры и других ведомств. За год проведено 5 областных и 176 муниципальных заседаний. Рассмотрены дела 717 работодателей. Создан тематический раздел в соцсети с информацией о рисках нелегальной занятости. Глава Минтруда Наиля Исхакова отметила, что благодаря информационной кампании тысячи оренбуржцев уже перешли в правовое поле. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета FM в Ташле на 104.2 FM.

0: грозу. Столбики термометров покажут максимум плюс 23 градуса. В Орске чуть теплее, плюс 24, местами небольшой дождь. В Бузулуке до плюс 26, без существенных осадков, при этом ветрено. Ветер северной четверти, порывами до 10 метров в секунду.
1: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
2: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
4: В жизни как в игре, тут тоже можно себя прокачать. На байк без брони? С ума сошел? Мотошлем, куртка и перчатки. Твоя броня, и она тебя защитит.
5: Прокачай себя. Не позволяй реальности стать жестокой игрой. Не теряй голову. Используй мотоэкипировку и управляй с умом.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбург по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году поступят 20 новых автобусов и 5 троллейбусов. В целом по региону к 2030 году планируется обновить более 86% подвижного состава вместо ранее запланированных 65%.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller. Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: У аппарата я и моя Маша. И на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей. Нам с колбой на душе всегда светло.
4: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Главой Бузулука вновь избран Владимир Песков. Решение приняли сегодня на заседании городского совета депутатов. По итогам работы конкурсной комиссии к голосованию допустили двух кандидатов – Владимира Пескова и Анну Ковальчук. Кандидаты представили программы развития, приоритетные направления и ответили на вопросы депутатов. В торжественной обстановке Владимиру Пескову вручили удостоверение, подтверждающее полномочия. Чемпионка мира по боксу Екатерина Сычева запускает социальный проект в Оренбурге. В минувшие выходные она встретилась с губернатором Евгением Солнцевым. Спортсменка пришла на встречу как

0: компаний, рассмотрены дела 717 работодателей. Создан тематический раздел в соцсети с информацией о рисках нелегальной занятости. Глава Минтруда Наиля Исхакова отметила, что благодаря информационной кампании тысячи оренбуржцев уже перешли в правовое поле. У РТФ Макс оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета FM в Кувандыке на 103.1 FM.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда.

0: Погода.
1: Сегодня в Оренбурге облачно. Во второй половине дня синоптики прогнозируют грозу. Столбики термометров покажут максимум плюс 23 градуса. В Орске чуть теплее, плюс 24, местами небольшой дождь. В Бузулуке до плюс 26, без существенных осадков, при этом ветрено. Ветер северной четверти, порывами до 10 метров в секунду.
0: Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейд-Ин.
4: Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: Внимание, внимание! По волне 87,9 от радиостанции «Планета ФМ» 8, 9 и 10 июня в 14:30 отправляется «Игровой экспресс». В пути вас ждет розыгрыш фирменных подарков от РЖД и правила безопасного поведения на железной дороге. Звоните по телефону 560-155, отвечайте на вопросы, получайте призы. Опоздавших не ждем.
7: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
8: Я говорю тебе про любовь.
7: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
8: Потому что я надеялся, а не был уверен.
7: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
9: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
10: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургский кадровый центр работы молодежи России посетили 750 школьников и студентов. Новая площадка помогает ребятам выбирать направления обучения и профессии, в которых сегодня наиболее нуждаются ключевые отрасли Оренбуржья.
0: 87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15.

0: 2. Телефон 45 15 15. Лапарет. Идеи на поверхности.
1: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
2: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
3: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
2: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
4: Ура, едем в чудо!
5: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. 5-й вход.
6: Подробности в организации условий вместе при отделе разрешат на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
7: Урология полного цикла в многопрофильной клинике Медгард. Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. Медгард. На страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «АвтоТрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «АвтоТрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
10: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288 177. 288 177. Акция действует на момент выхода рекламы.
11: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
13: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
14: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
15: А если не подберем размеры?
14: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
15: Монтажников 3А.
14: Телефон 920-120. 920-120.
16: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
17: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
18: «Ташлинский».
19: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». С начала года более 90 человек открыли свое дело при поддержке кадровых центров работы России. Оренбуржцы получили статус самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Сотрудники кадровых центров оказали им комплексную помощь, помогли составить бизнес-план, проконсультировали по вопросам получения финансовой поддержки при заключении социального контракта. В этом году жители Оренбуржья чаще всего выбирают сферы торговли, услуг и сельского хозяйства. В Оренбурге состоялись муниципальные этапы всероссийской игры «Семейная зорница». На площадках соревнований команды проходят 10 испытаний от физической подготовки до логики и командной смекалки. Перед началом старта участников лично приветствуют главы муниципалитетов и ветераны СВО. Муниципальные этапы уже провели в 13 районах Оренбургской области. Победители встретятся на региональном этапе «Семейной зорницы» в Оренбурге со 2 по 4 июля. О неблагоприятных погодных явлениях в Оренбургской области предупреждает МЧС. В ближайшие сутки местами по региону ожидается гроза, говорится в сообщении ведомства. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадрат.

0: Погода.
1: Сегодня в Оренбурге облачно. Во второй половине дня синоптики прогнозируют грозу. Столбики термометров покажут максимум плюс 23 градуса. В Орске чуть теплее, плюс 24, местами небольшой дождь. В Бузулуке до плюс 26, без существенных осадков, при этом ветрено. Ветер северной четверти, порывами до 10 метров в секунду.
0: Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер. Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности. Станет лучше.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
4: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет ВЛКСМ-16-1, ТК «Территория», 18+.

0: Аукции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
2: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
3: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
4: Ну что, богатырь, 16 лет, что подарить?
5: Мотоцикл самый крутой!
6: Парень, 16 лет, превышение, отсутствие опыта, травмы, несовместимые с жизнью.
7: Мотоцикл – это ответственность. Прежде чем позволить ребенку сесть за руль, убедитесь, что он готов. Безопасность превыше всего.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Если хочешь танцевать,

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбург по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году поступят 20 новых автобусов и 5 троллейбусов. В целом по региону к 2030 году планируется обновить более 86% подвижного состава вместо ранее запланированных 65%.
0: Всегда в твоем сердечке. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама. Плама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: О, привет!
6: Привет!
5: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
6: О, супер!
5: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
6: Ура!
5: Звони 607-003.
7: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: Купи Ташлинский.
4: Ленец от молокоперерабатывающего завода Ташлинский. Открой вкусное. Ташлинский.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
7: Я говорю тебе про любовь.
6: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
7: Потому что я надеялся, а не был уверен.
6: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
8: Ну что, богатырь, 16 лет. Что подарить?
9: Мотоцикл. Самый крутой.
10: Парень, 16 лет, превышение, отсутствие опыта, травмы, несовместимые с жизнью.
11: Мотоцикл – это ответственность. Прежде чем позволить ребенку сесть за руль, убедитесь, что он готов. Безопасность превыше всего.
12: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
13: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбужье» АО «СЗ Оренбургстрой». В Орске впервые провели уникальную лор-операцию по удалению костной опухоли. В хирургическом стационаре городской больницы Орска заведующая лор-отделением Татьяна Смирнова прооперировала девушку с остеомой решетчатой кости. Пациентка жаловалась на головные боли и трудности с дыханием. После операции состояние пациентки значительно улучшилось. До этого подобные сложные вмешательства проводились только в Оренбурге. В Оренбурге состоялись муниципальные этапы всероссийской игры «Семейная зарница». На площадках соревнований команды проходят 10 испытаний от физической подготовки до логики и командной смекалки. Муниципальные этапы уже провели в 13 районах Оренбургской области. Победители встретятся на региональном этапе «Семейной зарницы» в Оренбурге со 2 по 4 июля. Оренбуржцы могут принять участие в конкурсе этнокультурных выставочных проектов. Заявки на участие в 5-м всероссийском конкурсе «Виртуальный тур по многонациональной России» принимаются до 20 сентября. Конкурс проводится в целях популяризации народной культуры и творчества. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская.

0: погода.
1: Сегодня в Оренбурге облачно. Во второй половине дня синоптики прогнозируют грозу. Столбики термометров покажут максимум плюс 23 градуса. В Орске чуть теплее, плюс 24, местами небольшой дождь. В Бузулуке до плюс 26, без существенных осадков, при этом ветрено. Ветер северной четверти, порывами до 10 метров в секунду.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller.
3: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
4: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студия с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУ «Оренбург Стор». Проектная документация на сайте наш.дум.ру.
5: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
6: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
7: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
6: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
8: Ура, едем в чудо!
9: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
10: Подробности в организации условий вместе были розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа. Этого года. 0+.
11: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
12: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
13: Подробности на tenet.oренбург.ру. Цена Дельта на Т4Л. Комплектация актив 2026 выпуска.
14: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75-90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов. 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
15: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
16: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
17: А если не подберем размеры?
16: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
17: Монтажников 3А.
16: Телефон 920-120. 920-120.
18: На завод ЖБИ требуется оператор производственной линии, формовщик, сварщик, слесарь, сборщик. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по-пушкински

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургский кадровый центр работы молодежи России посетили 750 школьников и студентов. Новая площадка помогает ребятам выбирать направления обучения и профессии, в которых сегодня наиболее нуждаются ключевые отрасли Оренбуржья.

Планета ФМ. Мы помним все. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение Медгарда. Берег Урала 4. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
5: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейд-ин.
6: О, привет!
7: Привет!
6: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
7: О, супер!
6: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
7: Ура!
6: Звони 607-003.
8: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
2: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
3: Ташлинский.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». В Орске впервые провели уникальную лор-операцию по удалению костной опухоли. В хирургическом стационаре городской больницы Орска заведующая лор-отделением Татьяна Смирнова прооперировала девушку с остеомой решетчатой кости. Пациентка жаловалась на головные боли и трудности с дыханием. После операции состояние пациентки значительно улучшилось. До этого подобные сложные вмешательства проводились только в Оренбурге. В Оренбурге состоялись муниципальные этапы всероссийской игры «Семейная зорница». На площадках соревнований команды проходят 10 испытаний от физической подготовки до логики и командной смекалки. Муниципальные этапы уже провели в 13 районах Оренбургской области. Победители встретятся на региональном этапе «Семейной зорницы» в Оренбурге со 2 по 4 июля. Оренбуржцы могут принять участие в конкурсе этнокультурных выставочных проектов. Заявки на участие в 5-м всероссийском конкурсе «Виртуальный тур по многонациональной России» принимаются до 20 сентября. Конкурс проводится в целях популяризации народной культуры и творчества. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Орске на 101.6 FM.

0: погоды.
1: Сегодня в Оренбурге облачно. Во второй половине дня синоптики прогнозируют грозу. Столбики термометров покажут максимум плюс 23 градуса. В Орске чуть теплее, плюс 24. Местами небольшой дождь. В Бузулуке до плюс 26, без существенных осадков. При этом ветрено. Ветер северной четверти, порывами до 10 метров в секунду.
0: Планета FM. Все свои.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбург по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году поступят 20 новых автобусов и 5 троллейбусов. В целом по региону к 2030 году планируется обновить более 86% подвижного состава вместо ранее запланированных 65%.
0: Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета FM.

свои. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: «Вокруг Оренбуржья» за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправимся к обрывистому берегу Урала, где стоит необычное строение, похожее на средневековую крепость. Башни с курантами, готические зубцы, стрельчатые арки дверей и оконных проемов. Стены из глазурованного кирпича, переливающегося на солнце разными оттенками. Здание бывшей гауптвахты, в котором в настоящее время находится музей истории Оренбурга, благодаря своей архитектуре по праву является визитной карточкой города. Построено оно было в 1856 году крепостным архитектором-самоучкой Иваном Скалочкиным. Сохранилась переписка губернатора Василия Перовского с царской канцелярией, датированная 1853 годом, в которой он ведет переговоры о строительстве здания казначейства, архива и музея. Разрешение было получено, и через 3 года на площади появилось это диковинное строение, на которое возлагалась задача не только хранить казну, документы и реликвии, но и украшать набережную. Однако через год здание присмотрело военное ведомство. Служивых прельстила не столько его красота, сколько надежность. Толстые стены, узкие окна. Ведь изначально здесь предполагалось хранить архивные документы, которые не любят солнечного света. Присмотрели и сделали гауптвахты. Гауптвахта размещалась здесь почти до конца 1970-х годов. В 1978 году здание было передано Оренбургскому областному краеведческому музею. А 30 апреля 1983 года в здании начинает работу его филиал – Музей истории Оренбурга, который позже получил статус самостоятельного музея. Интересна история и башенных часов гауптвахты. В 1930-х годах по указанию властей установленные на башне часы куранты были демонтированы и перевезены в Самару для строящегося здания окружного дома офицеров, где они работают до сих пор. Лишь в начале 1980-х по инициативе председателя Оренбургского горосполкома Юрия Гаранькина и по чертежам оренбургского часового мастера Николая Кузнецова на оренбургских предприятиях были изготовлены новые маятниковые часы с колокольным боем. 7 колоколов отлили на Оренбургском тепловозоремонтном заводе. Сборку выполнил слесарь Оренбургского завода «Металлист». С тех пор часы-куранты на башне Музея истории Оренбурга исправно работают и радуют горожан и гостей города своим колокольным звоном и мелодией песни Григория Пономаренко «Расцвели оренбургские степи». А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с «Планетой FM». Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: «Вокруг Оренбуржья» за 90 секунд.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургский кадровый центр работы молодежи России посетили 750 школьников и студентов. Новая площадка помогает ребятам выбирать направления обучения и профессии, в которых сегодня наиболее нуждаются ключевые отрасли Оренбуржья.
0: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Все свои.
1: Не провожай меня, я буду плакать одна без тебя. Не провожай меня, я буду ждать твоего звонка.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 23.00. Планета FM.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца.

99 FM. Планета FM в ритме города О.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

Планета FM. Все свои. Планета FM. В самом сердце.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Воскресенье, день рождения у тебя, поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Планета FM в самом сердце.
1: Мы с тобой две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.